0: Где мясо называл?
1: First is National Grid on scene, 2046.
2: Rusty 1 clear, returning at 2043.